0: настала дистанция, и вот я влюблен, аж стандарты.
1: Ничего,
0: шивер. Тину, как утон, тину, как утон, фуртина милингон, жвадзе негр. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я думаю, я был мир, а джон, я думаю.